0: на Урале 6 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желе и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Вновь говорим миру доброе утро и просыпаемся здесь вместе с Радио Хит. Кристина Бурова поможет тебе это сделать весело и бодро. Ну, а мы, конечно, между делом также подарим вам много разнообразных подарков и важной информации. Да, у нас, как правило, по утрам сейчас розыгрышей полно, так что если вдруг вы проснулись, оставайтесь с нами на волне и точно порадуйте себя каким-нибудь приятным бонусом. Ну, а мы пока что подарим вам еще больше музыки далее. Crash Adams New Heart сейчас, следом «Елка на большом воздушном шаре», следом «Люрик» отметится также, Нади Али, стал «Киллерс» и «Алекс Кенджи». Лучше сами послушать.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
0: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК Южный Урал, город Орск, Станиславского 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 19, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 25 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 20, днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, днем столбик термометра также поднимется до плюс 29, вечером опустится до плюс 25. И в Оренбурге сейчас плюс 17, днем плюс 29, вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Искала я, значит, искала, что вам рассказать интересного, и нашла антипохмельный пивной стакан в Японии. Его совсем недавно придумали, конечно. Алкоголь вредит вашему здоровью, мы это не поддерживаем, но если увлекаетесь, увлекайте, как говорится, правильно. Гении из пивоварни представили бокал, который буквально заставляет запивать пиво водой. Секрет в чем? Конечно же, в конструкции. Одна половина наполнена пивом, вторая водой, и если игнорировать воду и пить только пиво, а бокал теряет баланс, и вода оказывается на столе или на ваших друзьях. Да, очень было бы неприятно такое сделать, поэтому, если вдруг вам интересно, можете приобрести. Надеюсь, успеет летом доехать, мне кажется, чуть позже будет уже не настолько актуально. В общем, если что, вы в курсе, что есть такие бокалы, можете поинтересоваться и посмотреть. А еще больше интересного расскажем вам позже. Вы же не переключайтесь, делайте громче.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49.

0: 35 00 00. Код города 3537.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Утро становится добрее не только с нашей музыкой в эфире Радио Хит, но и, конечно же, с посланиями от родных и близких людей. Они готовы поднять, разбудить, конечно же, зарядить на предстоящий день. Так что, если вдруг вы проснулись и знаете, что нас слушают ваши родные, близкие, коллеги или просто знакомые, вы можете передать им пару приятных слов и поднять настроение на весь предстоящий день. Мне кажется, это будет очень здорово. Для этого нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, либо набрать номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Открывайте прямо сейчас, никого не ждите. Ну и как раз проснетесь, пока будете думать, что написать и как это правильно сделать. Ну а мы, конечно, музыку вам тоже включим, так что если вдруг не будете ничего писать, проснетесь хоть с ней. Status Quo и на We Are Me Now сейчас, следом Baby Rexha и David Guetta Set Girls, а потом с вами обсудим погоду.

0: «Горячий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 20, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 25 градусов, в Ясном данную минуту плюс 21. Днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 22. В Вандыхе и Медногорске плюс 16 на данный момент. Днем столбы термометра поднимется до плюс 29. Вечером опустится до плюс 25. И в Оренбурге сейчас плюс 19. Днем плюс 29. Вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Вечером 5 августа на станции Никель в Орске произошел сход 7 вагонов грузового поезда. Вагоны были загружены железнорудным материалом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий к месту ЧП направили восстановительные поезда. Для координации работы правоохранительных и экстренных служб на место происшествия прибыл Орский транспортный прокурор. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося. В Ленинском районном суде Орска рассмотрит дело 16-летнего школьника, который продал банковские карты своих одногруппников. В ноябре 2025 года парень через мессенджер договорился с неизвестным о сделке. Купил у двух одногруппников две карты и доступ к ним за 8000 рублей, а потом перепродал и уже за 16. При этом он знал, что карты будут использовать для незаконных финансовых операций. Обвиняемый полностью признал вину, ему грозит до 5 лет принудительных работ, либо до 6 лет лишения свободы. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Вместо того, чтобы перебирать десятки пар, пользователь загружает фотографию своей стопы, система анализирует ее параметры и выдает ранжированный список подходящих моделей. Тестирование нейросети показало, что удобство использования сервиса пользователи оценивают в 8,5 баллов из 10. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Продолжаем открывать для себя новый день здесь вместе с Радио Хит. И, конечно, не обещаем вам, что вы станете всезнайками благодаря эфиру Радио Хит. Но, тем не менее, много интересного об этом дне вы узнать можете уже в этом часе. Мы праздники с вами обсудим, которые можно сегодня отметить, да хоть с этого самого момента начать это делать. Ну и, конечно, гороскоп мы с вами также послушаем, чтобы узнать, чего каждому знаку зодиака ожидать, даже если вы в это не верите. Ну, интересно же иногда послушать. Интересно. Ну вот и вы нас послушайте, чтобы ничего интересного не пропустить. Ну а мы пока что подарим вам еще больше хорошей музыки далее. Темпер серии Self-Aware сейчас. Следом серебро «Смотри, но меня не трогай», а потом как раз-таки обсудим, что можно отметить именно в эту дату.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Для тех, кто не успел еще окончательно проснуться и понять, какой сегодня день, я вам помогу. 6 августа, четверг, последний по факту рабочий день. Пятница уже будет полегче намного. Ну а мы посмотрим, как же мы можем его провести в связи с праздниками. Сегодня день огненной воды. Международный день подкаблучника. Это замечательный каблук, обора туфельки. День грибного дождя. Всемирный день борьбы за запрещенное ядерное оружие. День Хиросимы. Этому празднику, точнее событию, 81 год. Международный день врачей мира за мир. День железнодорожных войск РФ. У этого праздника юбилей 30 лет сегодня. Всемирный день горчицы и день рождения легкой атлетики в России. 138 лет празднику. День Сейлор Мун. И на этом, в принципе, праздники в России заканчиваются, но в мире уж точно не подошли к концу. День принятия в Конституции в Иране. 120 лет событию. День космоса в Индонезии. День независимости в Боливии. 201 год ему. День сплетни. Летний в США. Да, можно себе позволить сегодня посплетничать. День независимости в Ямайке. И дальше пошли опять какие-то скучные, неинтересные праздники. Давайте посмотрим лучше, у кого сегодня именины. А именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и Николая. Всех причастных поздравляем. Ну и продолжим праздновать все эти события здесь вместе с музыкой на Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: реклама. Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов «Милый дом» гель для душа «Соль Зао» 400 мл 339 рублей. Полотенце банное в ассортименте от 219 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
3: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
0: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 21, днем ожидается +30, вечером плюс 25 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21. Также днем столбик термометра поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент. Днем температура поднимется до плюс 29, вечером опустится до плюс 25. И в Оренбурге сейчас +19, днем +29. Вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжается расчистка территорий, пострадавших от паводка. Подрядные организации демонтируют и вывозят остатки аварийных домов, от которых отказались собственники. Взамен жители получили жилищные сертификаты на покупку или строительство нового жилья. По данным администрации, с начала работ привели в порядок более 250 участков в поселках Строителей, Первомайский, Рабочий и Никель. Наибольший объем работ выполнен в Старом Городе. Всего с начала расчистки на полигон вывезли более 130 тысяч кубометров строительных отходов. Это примерно 4,5 тысячи самосвалов. В Англии преступники поссорились во время ограбления и извинились перед продавщицей, пишет Daily Mail. Они ворвались в магазин, потребовали деньги из кассы, похитили сигареты и 9 бутылок виски. Однако их план быстро начал разваливаться. Прямо во время налета подельники стали спорить, кто понесет добычу. Один из них не мог собрать деньги из-за надетых перчаток. Перед уходом они неожиданно извинились перед продавцом. Несмотря на попытки скрыться, уже через несколько дней полиция задержала обоих по месту жительства. В Италии рабочие сутки рылись в мусоровозе, чтобы найти лотерейный билет, принесший владелице 1 миллион евро. После розыгрыша женщина пришла в магазин проверить квиток, однако терминал показал, что выигрыш нельзя получить на месте. Решив, что билет оказался проигрышным, женщина оставила его в магазине, откуда он вскоре отправился в мусор. К счастью, позже семье удалось найти

0: Уборки помещений. Я, Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
1: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 30.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Так, сегодня все так же четверг, 6 августа, и самое время посмотреть, что же нам посоветовали звезды на эту прекрасную дату. Узнаем здесь в рубрике «Гороскоп» на радио «Хит», а вы послушайте.
2: Овен.
1: Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом.
2: Телец.
1: Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам будет точно обеспечен.
2: Близнецы.
1: Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
2: Рак.
1: Спланировав этот день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
2: Лев.
1: Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, не бесполезный совет.
2: Дева.
1: Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильным. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
2: Весы.
1: Вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда.
2: Скорпион.
1: Привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
2: Стрелец.
1: Сегодня у вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока он не закрылся.
2: Козерог.
1: Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил. Ни к чему хорошему эта затея уж точно не приведет.
2: Водолей.
1: Вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете. И будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
2: Рыбы.
1: Сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка. Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Да не знаю я зачем. Я знаю одно. Если вдруг вам нужно за гороскопом, за нашим, если вы его прослушали, если вам нужно за какой-то важной информацией о радиохит, или хочется узнать побольше о нашей родиной жизни или мероприятиях, которые мы проводим, ну или, конечно, хочется просто посмеяться и посмотреть видео, которые мы иногда выкладываем, все это вы можете сделать благодаря нашим группам ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио». Да, там мы собираем абсолютно все, что имеется у нас в эфире, но там плюс какой, так это то, что вам не нужно пытаться постоянно поймать какую-то важную информацию здесь в режиме трансляции, там она всегда есть, и вы всегда можете ее достать и узнать, чего ожидать от нашей трансляции в любое время, также при помощи этих групп. В общем, подписывайтесь, сделайте нам приятно, ну а мы сделаем вам приятно все так же хорошей музыкой. Впереди тема белорусских мыслей сейчас, следом Элок и Элениум Тв Мун, потом вернусь к вам вновь с погодой, ожидаем.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: В Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 22, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 25 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23. Днем температура поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 22. В Ковантыке и Медногорске плюс 19 на данный момент. Днем слабый термометр поднимется до плюс 29, вечером опустится до плюс 25. И в Оренбурге сейчас плюс 20, днем плюс 29, вечером плюс 24. 4 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 49-летний житель Оренбургского района стал жертвой мошенников при попытке купить автомобиль через интернет. Он лишился 1 259 тысяч рублей. Мужчина нашел объявление о продаже Volkswagen Tiguan и оставил заявку на сайте. Вскоре ему позвонил человек, представившийся менеджером компании. После оформления договора покупатель перевел на указанные счета всю сумму за автомобиль. После получения денег продавец перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Приоритетное поступление победителей Олимпиад в вузы не должно лишать возможности поступить на бюджет абитуриентов, которые хорошо сдали ЕГЭ. Систему распределения бюджетных мест следует пересмотреть. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий напомнил, что призовое место на Всероссийской Олимпиаде школьников позволяет поступить на бюджет с любыми баллами ЕГЭ, а призерам университетских олимпиад достаточно набрать 75 баллов только по профильному предмету. Недопустима ситуация, при которых дети честно готовились к ЕГЭ, сдали его на высокие баллы, но не поступили в университет, потому что все бюджетные места заняли олимпиадники, сказал Леонов в беседе с ТАСС. Июль этого года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным гидрометцентра, рекорд обеспечила жара на востоке Поволжья, Урале и в Сибири. В этих регионах среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4. Прежний рекорд был установлен в 2010 году и повторен в 2024. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: 9.05 на наших студийных. Хочется верить, что вы стали хотя бы немного, но бодрее. Тем не менее, Радио Хит делает все, чтобы так и получилось. Поэтому, если еще не проснулись, ну что ж, выпейте стакан воды, сделайте зарядку, быть может, заварите себе кофеечка, ну или возьмите и станцуйте, или спойте под наши треки. Это тоже на самом деле очень хорошо будет людей по утрам, потому что и настроение добавляет. И, в принципе, вы сразу же подключаете физическую нагрузку и голосовую. В общем, я вам даю верные советы. Вам нужно только их взять и исполнить, если вы, конечно, уже не на работе, это не будет выглядеть очень странно. Хотя, если хочется, очень можно и там себе позволить. В общем, принимайте решение, как себя будить, а мы поможем это сделать с лучшими музыкальными мотивами здесь, в эфире Радио Хит.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская 10.

0: котлами в газовик.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске +23, днем ожидается +30, вечером +25 градусов. В ясном данную минуту +23. Также днем столбик термометра поднимется до +30, вечером опустится до +22. В Кувандыке и Медногорске +19 на данный момент. Днем температура поднимется до +29, вечером опустится до +25. И в Оренбурге сейчас +20, днем +29, вечером +24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города. Его обвиняют в 4 эпизодах краж и 1 случае грабежа. В апреле 26 года обвиняемый, спрятав товары под одеждой, не проходя через кассу, украл из 4 магазинов города товары на общую сумму 44 тысячи рублей. Среди украденного были обувь, одежда, бытовая техника, продукты питания и другие предметы. Похищенный он продавал неизвестным лицам, а полученные деньги потратил по своему усмотрению. Суд приговорил обвиняемого к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В Германии мужчина натравил рой пчел на своих обидчиков. Инцидент произошел на грунтовой дороге в районе Нинбург. По данным полиции, 32-летний мужчина во время спора с фермерами намеренно ударил по пчелиному улью. После этого насекомые стали агрессивными и напали на находившихся рядом работников. Мужчины в возрасте 48 и 52 лет получили многочисленные укусы, в том числе в области головы. В Южной Африке полиция задержала предполагаемого грабителя, который решил, что сможет избежать ареста, спрятавшись под диваном в разграбленном доме. Во время патрулирования двое полицейских заметили подозрительную активность в доме, который считался нежилым. Подойдя ближе, они услышали шум внутри, а возле здания обнаружили разбросанные вещи. Вскоре полицейские нашли и самого подозреваемого. 31-летний мужчина пытался скрыться, забившись под диван. Его задержали на месте и предъявили обвинение. Далее информация.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Заправка.
1: Да, звонки полетели еще за минут 15 до того, как началась блиц-заправка, но, видимо, понятно, все хотят заправиться, а радиохит, конечно же, с удовольствием вам с этим поможет. Прямо сейчас примем звоночек, узнаем, кто сможет выиграть сегодня до 20 литров бензина. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Алексей.
1: Очень приятно, Алексей, чем занимаетесь?
2: Работаем.
1: Ну, это, конечно, хорошо. Нашли все-таки время, да, чтобы заправиться.
2: Ну, попробовать решил.
1: Ну, правила игры, возможно, знаете, но я все-таки повторю. У нас будет 5 вопросов, в каждом 2 варианта ответа. И 45 секунд, чтобы назвать все правильные ответы. За один правильный ответ 4 литра, итого вы можете забрать до 20 литров. Вы готовы попробовать?
2: Давайте попробуем.
1: Давайте. Давайте, знаете как, вопросы длинные. Я зачитаю первый вопрос, а варианты ответа назову уже тогда, когда запущу таймер. Договорились?
2: Давайте.
1: Какая деталь отвечает за подачу топлива в цилиндре в современных инжекторных авто? Погнали, карбюратор или форсунка?
2: Форсунка.
1: Есть. Как называется процесс превращения жидкого топлива в смесь с воздухом? Карбюрация или дистилляция?
2: Второе.
1: Записала, какое топливо считается более экологичным для современных авто? Бензин с низким содержанием серы или с высоким?
2: С низким.
1: Так, записала. Какой орган автомобиля очищает выхлопные газы от вредных примесей? Воздушный фильтр или катализатор?
2: Катализатор.
1: Записала. Что такое топливная смесь? Смесь бензина и воздуха или смесь бензина и масла?
2: Первое, воздухом.
1: Так, все ответы имеются. Мы можем пролистать таймер и, наконец, проверить, что же у вас там получилось. Знали ответы точно?
2: Еще раз.
1: Точно ответы знали? Или наугад?
2: Второй, по-моему, наугад.
1: Ну, давайте проверим. Деталь, отвечающая за подачу топлива в цилиндры в современных инжекторных авто, конечно, это форсунка. Вы ответили верно. 4 литра заработали. Процесс превращения жидкого топлива в смесь с воздухом – это карбюрация. Вы ответили дистилляция, поэтому тут, к сожалению, литры дополнительные вы не заработали.
2: Да.
1: Ну и такое тоже бывает, тем более, что остается еще несколько вопросов, на которые вы могли верно ответить. И да, такое есть. Топливо считается более экологичным, которое с низким содержанием серы. Вы ответили полностью верно. 4 литра плюсом. Орган автомобиля, очищающий выхлопные газы от вредных примесей, это катализатор. И тут вы, кстати говоря, тоже ответили верно. Получается 4 литра. И последний вопрос. Топливная смесь. Это смеси бензина и воздуха. И вы ответили точно так же. Плюс 4 литра. Итого 4 на 4. 16 литров вы получили. Всего лишь один неверный вопрос. Вы рады, я уже услышала. В принципе, да, хорошо затарились сегодня, считаю, бесплатно. Но можно своей радостью у нас в эфире Радио Хит также поделиться, если есть с кем.
2: Ну да, передай всем сотрудникам, с кем работаю, привет, и всем, кто меня узнал.
1: Отлично, оставайтесь с нами на связи, за эфиром расскажем, как забрать ваш приз. Ну а вы, дорогие друзья, не пропускайте наши утренние эфиры. Впереди еще много интересных подарков.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 24, днем ожидается плюс 30, вечером плюс 25 градусов. В Ясном данную минуту плюс 26, днем столбы термометра поднимется до плюс 30, вечером опустится до плюс 22. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент. Днем температура поднимется до плюс 29, вечером опустится до плюс 25. И в Оренбурге сейчас плюс 23, днем плюс 29, вечером плюс 24 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область вошла на первое место в России по производству арбузов, обогнав Астраханскую область. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. По данным специалистов, в среднем каждый россиянин съедает более 7 килограммов арбузов в год. Оренбургские бахчевые поставляются в десятки регионов страны, а знаменитые сулелецкие арбузы продаются в крупных федеральных торговых сетях. Жительница Москвы подожгла квартиру во время визита судебных приставов. Уточняется, что инцидент произошел на улице Минжинского на северо-востоке столицы. По информации каналов, приставы планировали выселить москвичку из ее квартиры по схеме, аналогично случаю с певицей Ларисой Долиной. Во время разговора, как уточняет московский комсомолец, хозяйка квартиры спровоцировала возгорание, распылив воспламеняющуюся жидкость. Огонь быстро распространился по помещению. В результате происшествия пострадала сама женщина, пристав и сотрудник службы исполнения. Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами. Работодатель обязан сократить продолжительность рабочего дня, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом сообщил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков. Он отметил, что при высокой температуре работодатель должен обеспечить кондиционирование помещения, скорректировать график работы, предоставить дополнительные перерывы для отдыха или принять другие меры для снижения воздействия жары на сотрудников. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Наше мелодичное утро продолжается. Скорее всего, встречаем его уже на работе, либо занятые какими-то делами, потому что сегодня, как-никак, четверг, а значит, скорее всего, многие чем-то уже успели заняться. И, знаете, все-таки это хорошо, потому что чем раньше человек встает, или как там говорится, кто раньше встает, тому Бог дает. В общем, мы с вами поняли, что раз уж мы с вами рано встали, значит, сегодня судьба должна нас за это непременно вознаградить, так что нам остается только работать и ждать этого замечательного момента. Ну или не всегда можно ждать, можно радовать себя, начиная с этого самого момента, если хочется, быть может, какой-то вкусняшкой и какой-то приятной историей, которая вам очень хочется прямо сейчас получить, но почему-то вы ее себе не даете. Подумайте об этом еще раз, порадуйте себя, ну а мы порадуем ваши любые самые яркие моменты, хорошей музыкой. Бэби Рекс, Дэвид Гетта, Сет Гёрлс, далее встречаем.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, самое время обсудить праздники, которые можно отметить именно в эту дату. Сегодня, если что, 6 августа, четверг, и мы можем отметить много всего интересного хоть с этого самого момента. Например, сегодня день огненной воды, день грибного дождя. Да, водные праздники сегодня есть. Международный день подкаблучника, Всемирный день борьбы за запрещенные ядерные оружия, также день Хиросимы, 81 год этому событию. Международный день врачей мира за мир, 46 лет ему. День железнодорожных войск РФ, у него юбилей 30 лет событию. Сегодня всех причастных поздравляем. Всемирный день горчицы, день рождения легкой атлетики в России, 138 лет событию. Ну и день Сейлор Мун празднуется в том числе в России. Тут уже непонятно сколько лет. Ну а мы глянем, давайте еще какие праздники можно отметить уже не в России. День памяти жертв атомной бомбардировки в Японии. Ну, думаю, понятно, исходя из праздников в России на эту же дату. День космоса в Индонезии. День шевеления пальцами ног в США. Да, они любят придумывать странные праздники. День принятия Конституции в Иране. 120 лет событию. День независимости в Боливии. Там уже 201 год празднику. День свежего дыхания в США. День сплетней тоже в США. В общем, если хочется что-нибудь нестандартное, смотрите праздники в США. Ну, а в принципе, дальше уже пошли какие-то скучные. Их давайте не будем читать. Зачитаем тех, у кого сегодня именины. У Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия, Николая именины именно в эту дату. Всех причастных поздравляем от всей души и будем праздновать дальше вместе с Радио Хит. А информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: Телерадиовещание Орск 8 августа в 10 утра УСМК Орск дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота. Чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющие средства для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящие средства для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

Ну что ж, надеюсь, мы уже с вами все проснулись, а значит, пришло время планировать свои дела на этот день. А значит, нам нужно у кого-то посоветоваться по-хорошему, чтобы знать, что лучше вообще не планировать, а что нужно обязательно включить в список своих дел на сегодня. Узнаем при помощи рубрики «Гороскоп» на «Смотри радио». Ее услышим после следующего трека.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, финальный раз ознакомимся с гороскопом в эфире радио «Хит». И на сегодня 6 августа, четверг на календаре. Финальный раз вам напоминаю, надеюсь, запомнили. Ну и сейчас узнаем как раз, что же нам следует делать. Погнали!
2: Овен.
1: Сосредоточьте свои силы на одном вопросе. Только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом.
2: Телец.
1: Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам точно обеспечен.
2: Близнецы.
1: Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
2: Рак.
1: Планировав этот день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
2: Лев.
1: Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, не бесполезный совет.
2: Дева.
1: Вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
2: Весы.
1: Вы будете очень удачливым. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда.
2: Скорпион.
1: Привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
2: Стрелец.
1: У вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока он не сокрылся.
2: Козерог.
1: Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил. Ни к чему хорошему эта затея точно не приведет.
2: Водолей.
1: Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно является искомым.
2: Рыбы.

0: Вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже иногда ласка. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
2: Гороскоп.

0: Закатлани в газовик.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Мити, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Обстановка.

0000. Код города 3537. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя

0: Будут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 250807.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: смешарики сквозь вселенные.
1: Да, я думаю, вы сами все поняли. Победитель, который дозвонится прямо сейчас по номеру 21-103-7, код города 3537, получит два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Возможно, у вас есть дети, свои или знакомые, они будут рады этому подарку. Поэтому давайте принимать звонки и узнаем, кому же этот подарок достанется. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Евгений.
1: Очень приятно, Евгений. Рассказывайте, кому, если что, отправится подарок?
2: Детям.
1: Отлично. Ну что ж, для этого нужно тоже мультики смотреть. Смотрите с ними мультики?
2: Редко очень.
1: Редко? Ну, смешариков-то смотрели, наверное.
2: Ну, было давно, да.
1: Ну, давно было, ну, хотя бы было. Значит, можете ответить на наш вопрос. Вы готовы попробовать?
2: Ну, попробуем, да.
1: Давайте. Кто часто помогает друзьям мудрыми советами благодаря своему жизненному опыту? Варианты: Бараш, Каркарыч или Ежик?
2: Ну, пускай будет Каркарыч.
1: Это ваш точный ответ?
2: Нет, Барашка.
1: Ну, вы можете вспомнить, там часть смешариков вели себя как дети. Там было понятно, то есть те, кто дети больше, и те, кто ведет себя как уже взрослые. Пора бы вспомнить. Барашин был такой фиолетовый, ежик был что-то розовое с фиолетовым, Каркарыч был черный, если вам это поможет.
2: Ну, пускай будет Каркарыч.
1: Итак, это точно все, окончательный выбор.
2: Да.
1: Ох, наконец-то я вас подогнала. Я всегда спрашиваю, это точный ответ или нет. Смотрю, вы начали не в ту степень, и я уже там... Давайте вспомним, да, потому что Бараш, Ёжик, Нюша, Крош, они там все больше с детским поведением, им делиться опытом пока что рановато. А вот Каркарыч уже, да, уже человек, проживший жизнь, он мог поделиться, и это самое дело. Поздравляем, ваши дети выиграли замечательный приз, посмотрят на VR-игру смешариков. Ну, а вы можете теперь передать еще и привет в эфире Радио Хит, чтобы еще кому-нибудь обрадовать.
2: Ну, спасибо вам большое за билеты. Вам большой привет всем, кто меня узнал.
1: Отлично. Оставайтесь на связи. За эфиром поделюсь, как же забрать ваш приз. Ну, а на правах рекламы сообщаю. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 8, по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможности отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25 08 07, категория 6+.

0: то присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-3.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Коммунальная авария в переулке Хрустальном парализовала движение в центре города. Потоки воды залили проезжую часть и тротуары, создав серьезные помехи транспорту и пешеходам почти до площади Шевченко. Сейчас на месте работают сотрудники РВК «Орск». Как быстро будет устранена авария, неизвестно. В Оренбургском районе продолжаются поиски местного жителя 1949 года рождения, который предположительно утонул в реке Урал. Спасатели обследуют акваторию в поселке Приуральске. Об этом сообщили в МЧС региона. На месте работают специалисты, осматривают водную гладь и прибрежную зону. Информация о том, при каких обстоятельствах пожилой мужчина мог оказаться в воде, пока не поступала. Организация свадьбы в России за последний год подорожала в среднем на 20-30%. Об этом изданию «Абзац» рассказала представитель свадебной индустрии Евгения Лейбман. Рост цен затронул аренду площадок, ресторанное обслуживание, работу фотографов, оформление и покупку нарядов. В Москве полноценное торжество с банкетом теперь обходится как минимум в 2 миллиона рублей. Только питание одного гостя стоит молодоженам в среднем около 10 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так вот, совсем недавно просыпались, а теперь пора уже готовиться к настоящему полноценному дню. 11.05 на наших студийных, и я думаю, к этому дню мы однозначно готовы. По крайней мере, если вы слушали эфир Радио Хит, вы точно знаете, что сегодня можно отметить и как себя следует вести. Ну, а если не видели, открывайте наши группы ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри Радио». И все непременно прочитайте. Ну, а мы, пока вы читаете, также подарим вам много музыки для фона и хорошего настроения. Концерт Филофилос Лондон отметится сейчас с их треком «Galaxy», следом «Афродита» с Валерой, дальше «Градусы на ресницах». Встречаем, делаем громче, веселимся, если, конечно, окружение позволяет.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Итак, мы вновь готовы подарить вам подарок. И теперь это 2 билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Да, опять пора вспомнить про своих любимых деток, знакомых деток и выиграть для них такой замечательный подарок. Номер для ваших звонков все такой же. 21-103-7. Код города 3537. Мы ждем того, кто хочет забрать 2 бесплатных билета в Центральный парк культуры и отдыха. Это вот нужно непременно выиграть, чтобы кататься на аттракционах. И сейчас, кстати говоря, скорее всего, кто-то этот приз заберет, потому что звонки уже полетели. Давайте их примем. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Очень приятно, Александр. Видимо, вы уже заряжены на победу, да?
1: Чисто случайно включил ваше радио. Еду я вообще как бы с другого города, но здесь месяц с детьми, здесь мы. Приехали.
0: Ой,
1: в гости.
0: Замечательно. И представляете, как хорошо будет, если вы в гостях еще и выиграете приз и сможете отправиться бесплатно в парк.
1: Хорошо, попробуем.
0: Давайте.
1: А что надо сделать?
0: Так, что же нужно сделать? У вас будет 45 секунд. За это время вам нужно будет назвать 10 слов на тематику, которую я вам назову сразу перед таймером. Вы готовы попробовать?
1: Попробовать можно. Не знаю, получится, нет.
0: Ну, должно получиться. Допустим, говорю лето. Что с летом у нас ассоциируется? Солнце, жара, понятно? Но у нас не слово лето. Вот, знаете, ассоциируется все, конечно, с летними мотивами. А я хочу слово зима загадать. Погнали, запускай таймер. Называйте слова.
1: Коньки, лыжи, на санках покататься. Что еще? Гулять. Просто гулять.
0: Какие праздники есть? Может быть, поможет?
1: Новый год.
0: Угу, с Новым годом у нас что связано?
1: С Новым годом что у нас связано? Вот, отдыхаем 10 дней. Это самое главное.
0: Так, еще 4 что-нибудь нужно назвать.
1: Наверное, уже ничего не назову, уже все.
0: Так, главные атрибутика Нового года, что?
1: Дед Мороз, Снегурочка, елка.
0: И последнее. Кого мы делаем зимой?
1: По снеговика.
0: Ура!
1: Ну, вытянули, прям вот вытянули.
0: Вытянули. А потому что хочется, чтобы люди у нас выигрывали. И у вас это получилось с натяжечкой, но все же. Выходные 10 дней. Засчитаем. Остальное засчитаем. Ну, правда. Ну, а что тут сказать? Все, в принципе, с зимой ассоциируется, все связано, поэтому можно вас поздравить. Вы забираете наш приз, и ваши дети пойдут в парк кататься на аттракционах. Ну, а у вас есть также возможность поделиться приветами у нас в эфире Радио Хит, если есть кому.
1: Ну, как я говорю, я не местный, но привет всему городу Орску. Красиво у вас здесь.
0: Ой.
1: Да.
0: Как приятно.
1: Нравится.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО СМК Орск дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
4: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Телефон рекламной службы 25.

Итак, следующий диджей уже в эфире Радио Хит, практически точнее. Он, по крайней мере, в студии очень ждет, когда вы порадуете его большим количеством приятных сообщений для родных и близких. Я думаю, этот человек стоит того, поэтому все-таки, если вам есть кого порадовать, непременно радуйте у нас здесь в эфире. Для этого есть и наш портал smotri.radio и номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Где написать вам лучше знать, если хочется, можно даже позвонить. Наш студий номер 21-137, код города 3537. Выбирайте вам, как лучше порадовать окружающих, ну а добро всегда вернется. С музыкой на радио хит, конечно, оно будет возвращаться намного быстрее, поэтому к ней вернемся так же быстро. Destiny's Child, Survivor далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 3.

0: Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК Южный Урал, город Орск, Станиславского 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.

0: Ну, меняй, меняй.
1: Ой.
2: Вот, вот она работа. Рот мне закрыл, сам стоит, болтает.
0: А все, хватит. Уже хватит. Знаете, с утра открывалась, открывалась. Вот, хватит уже.
2: Пульт оккупировали мой рабочий, конечно.
0: Вы знаете, я прям такой пришел, такой, говорю, сейчас я сам сюда встану. Вот у нас пересменка здесь как-то сегодня по-другому. Может, ты отработаешь до шести? Ну?
2: Нет?
0: Нет. А что?
2: И да я бы с радостью, но нет. Все так, наверное, по тебе скучали.
0: По мне? Когда я там 9 дней подряд работал, да? Пока кто-то по Москвам своим ездил.
2: Да, они просто... Я пришла, что-то у меня ошибка много стало, они опять хотят тебя видеть.
0: Да, ну пусть хотят меня видеть. Ладно, была Бурова, пришел Куликов. Вот там вот самая девчонка.
2: Этот, как его там пришел, да.
0: Да, и сейчас какой-то там будет еще сейчас новости читать. В общем, друзья, до 18:00 Женя Куликов в эфире. Пока-пока, Кристина.
2: Пока. Come.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Введен режим воздушных ограничений, план «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб 112. Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области Татьяна Курец сообщила, что с начала недели Росстат фиксирует снижение цен на ряде АЗС. На отдельных частных заправках стоимость топлива снизилась почти на 20 рублей. Мониторинг ведется на 25 станциях в Оренбурге, Урске и Бузулуке. Положительная динамика отмечена по бензину Е92 и Е95. По словам Курец, на ряде АЗС уже отменены ограничения по отпуску топлива. Некоторые станции вновь начали отпускать его в канистры. Нашествие акул дошло до Сахалина. Хищника длиной более 2 метров заметили у портового города Холмска, сообщает Life.ru. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Причиной их появления на Сахалине могло стать резкое потепление воды. Температура недавно поднялась примерно до 20 градусов. Это привлекает хищников, которые обычно держатся в более теплых водах. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, поэтому до 18.00 в твоих ушах, в твоих глазах буду я, ну и, конечно, вместе с хорошей музыкой, ну и отличными там новостями, почему бы и нет, мы начинаем. Подняли ручки выше? Молодцы, погнали.
2: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск,

0: и соединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, друзья, это Киногуд, это Виталий Морозов. Здравствуй, Виталий.
2: Привет, Женя. Всем здравствуйте, друзья. Обзор новинок этих выходных.
1: О, сегодня же четверг,
2: картин,
1: точно.
2: Картин, которые будут выходить на широкие экраны.
1: Картин, которым надо посмотреть обязательно?
2: Тут уже на усмотрение каждого.
1: На вкус и цвет.
2: Да. Главная премьера — это «Последний богатырь. Колобок». Картина, о которой в последнее особенно время говорилось очень много, особенно в социальных сетях. По сюжету хитрый, но очень обаятельный Колобок сбегает из Белогорья в компании с незадачливым пекарем. И, я так понимаю, попутно развенчивает мифы о своем происхождении. В волшебных лесах новоиспеченным друзьям предстоит встреча с разбойниками, загадочными животными, злой колдуньей, которая угрожает уничтожить Белогорье. В общем, Белогорье нужно снова спасать. И главным спасателем, так скажем, в этом фильме будет Колобок. Абсолютно верно озвученный Гариком Харламовым. Это полнометражный, как вы понимаете, спин-офф франшизы «Последний богатырь», который вот на данный момент насчитывает уже 4 картины. Режиссерское кресло снова занял Антон Маслов, снимавший до этого «Последний богатырь. Наследие». К своим ролям вернулись уже вышеупомянутые Гарик Харламов, Кирилл Зайцев в роли финиста «Ясного сокола». Да. Среди новых героев появились Дмитрий Журавлев, вот он играет как раз пекаря, Мил Ершова, Гоша Куценко, он играет предводителя разбойников здесь. Вот, так что можно будет посмотреть. Интересно, что до премьеры, вот почему инфоповодом последней, наверное, недели две стал Колобок, «Последний богатырь. Колобок».
1: Убрали это... Человека-паука, потому что...
2: Ну, потому что в какой-то степени он разлетелся, наверное, так вот, скажем, на интернет-мемы различные, благодаря вот именно яростному такому противодействию со стороны поклонников дружелюбного соседа, его так назовем. Получилось как-то не очень дружелюбно, на самом деле.
1: Прям по-настоящему, как соседи.
2: Да, но эта шумиха, она, судя по всему, я подписан на канал Антона Маслова. Он, конечно, тоже переживал сильно по этому поводу, делился там своими мыслями. Но в конечном итоге, мне кажется, вот вся эта шумиха, она как раз только укрепила создателей проекта в вере в конечный успех картины. Так что здесь уже посмотрим, как...
1: Я думаю, что будет неплохо.
2: Да, ну, почему? По крайней мере, по трейлеру все это достаточно ярко.
1: Да и все остальные эти части были довольно-таки неплохо. Но мне нравится, так сказать...
2: Еще один, знаешь, еще одно столкновение мультипликации с реальными съемками ждет и горячо любимых смешариков.
1: Это Бибик? А, нет, не Бибик.
2: Смешариков, рано, да. По сюжету первого полного, это, кстати, первый полный метр по ним. По сюжету Крош и Ёжик находят загадочное устройство, с помощью которого превращаются в реальных детей и становятся участниками космической экспедиции. Ну, то есть, тут половина уже...
1: Тут «Интерстеллар» прям.
2: Да,
1: смешариковые.
2: Со смешариками. Хотя идея «Интерстеллара», я думаю, что уже в многократных сюжетах, в многочисленных сюжетах смешариков он обыгрывался еще до появления, даже до появления наверняка «Интерстеллара». Да. Я, конечно, точно не знаю, но я в этом уверен, ну, потому что
1: очень умный,
2: смешарики это вообще кладезь, на самом деле, каких-то мудрых таких сентенций, мыслей и прочего. И здесь вот такое будет... столкновение мультипликации реальных съемок. То есть поначалу нам будут показывать смешариков, ну и, соответственно, когда они превратятся уже в реальных людей, там будет и Ян Цапник играть одного из персонажей. Но, кстати, появится не только Крош и Ёжик, в общем-то, все, и Копатыч будет там.
1: Ну, они, вот я как-то смотрел трейлер, они не похожи как-то, ну, честно. Как бы вот Крош на мальчика. Ну,
2: может быть, в этом как раз и идея была.
1: Ну, может быть, посмотрим обязательно.
2: Да. Так, ну, давайте еще, конечно, без фильмов ужасов не обойдется.
1: Это круто.
2: Наверное, один из таких более заметных — это фильм «Демон скорости». Это хоррор родом из США с налетом, так скажем, изгоняющего дьявола и фильма «Скорость». Помните такой с Киану Ривзом?
1: Да.
2: Ну, хотя есть еще фильм, по-моему, неукротимый, точно название не помню, когда поезд потерял управление, фильм «Катастрофа», Дензел Вашингтон там играет.
1: Да.
2: А вот название точно
1: не помню.
2: Не помню.
1: Да и не надо.
2: В общем, здесь такая интересная штука. Мы же про кино
1: говорим, зачем
2: смотреть? Почему, да. Пассажирам скоростного экспресса угрожает внезапно пробудившийся демон прямо в поезде.
1: Спал, спал, никого не трогал.
2: Поезд несется на полной скорости, он лишается управления. В заложниках пассажиры, и среди них оказывается монахиня по имени Луан. Ей предстоит провести обряд экзорцизма.
1: Поезду.
2: Нет, спасти людей от неминуемой гибели. Здесь, наверное, стоит отметить, что ставил картину Джон Киес. Это режиссер, чья карьера, в общем-то, прочно ассоциируется как раз вот с фильмами и боевиками категории.

0: Теперь Колобок у нас в категории 12+, Смешарики также 12+, а вот Демон скорости, конечно, 18+, категория.
1: Ну, в общем, экзорцизм в поезде с монахиней. В общем,
0: вот такие вот новинки проката у нас на этой неделе.
1: В общем, друзья, будем смотреть и, конечно, потом комментировать. Ну, потом посмотрите, расскажете, да? И я обязательно тоже, если посмотрю, то расскажу. Друзья, ну а мы продолжаем. Спасибо, Виталь.
0: Вам спасибо.
1: Пока-пока.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Ну что, друзья, заходите в наши мессенджеры, в Макса, в Телеграм, и, значит, там я выложил такую котейку. И вообще, вопрос у меня сегодня такой: что вы выберете? Вот, как вы в детстве вообще, где вам нравилось отдыхать? Там в детском лагере, может быть, а может быть, там у бабушки, может быть, у тети, может быть, в деревне, может быть, еще где-то. Давайте, напишите про свое детство обязательно. Ну и, конечно, привет своим передавайте. А можно дозвониться, 21-137, код города 3537. Вот написал Михаил. Добрый день, дорогой радиоведущий. Что читает Орск? Порекомендуйте книгу на лето. Слушайте, вот на лето, я помню, когда в школе, да, там 90 книг. Да столько дней нету вообще в лете, чтобы столько книг сумели мы прочитать. Ну, я читаю фантастику, знаете, Рэй Брэдбери, что-нибудь такое. Обязательно прочитайте, если не читали. И там потом мне все расскажете. Ну, а пока мы смотрим радио, друзья. И вообще, давайте просто смотреть, наслаждаться и слушать.
1: Смотри, смотри.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Вечером 5 августа на станции «Никель» в Орске произошел сход 7 вагонов грузового поезда. Вагоны были загружены железоорудным материалом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий к месту ЧП направили восстановительные поезда. Для координации работы правоохранительных и экстренных служб на место происшествия прибыл Орский транспортный прокурор. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося. В Ленинском районе, в районном суде Орска рассмотрит дело 16-летнего школьника, который продал банковские карты своих одногруппников. В ноябре 25 года молодой человек через мессенджер договорился с неизвестным о сделке. Купил у двух одногруппников две карты и доступ к ним за 8 тысяч рублей, а потом перепродал за 16 тысяч. При этом он знал, что карты будут использоваться для незаконных финансовых операций. Обвиняемый полностью признал вину, ему грозит до 5 лет принудительных работ, либо до 6 лет лишения свободы. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Вместо того, чтобы перебирать десятки пар, пользователь загружает фотографию своей стопы, а система анализирует ее параметры и выдает ранжированный список подходящих моделей. Тестирование нейросети показало, что удобство использования сервиса пользователи оценивают 8,5 балла из 10. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, интересный факт. Вкусовые сосочки обновляются примерно каждые 10-14 дней, поэтому ваши вкусовые ощущения постоянно обновляются. А что у вас обновилось за вот этот день, друзья? Напишите в этом часе. Мы начинаем. 13.05, местная студийная.
2: Смотри, смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, друзья, давайте про машины поговорим. Илья Дорогов здесь, это Автоэксперт, привет.
2: Привет, привет всем, привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир, здравствуйте все. Автомобильный союз призывал повысить штрафы для бочечников.
1: Да вы что?
2: Да, до 5000
1: рублей.
2: Обочечники. Ну, те, кто ездит по обочине. Ну.
3: А, я думал, кто стоит на обочине.
2: Нет, кто ездит именно. Ага. Ну, то есть, у тебя пробка, и кто-то
1: решает... вот так раз и обгоняет с другой стороны.
2: Естественно, да. То есть, на данный момент штраф стоит 2250 рублей, хотят увеличить до 5000, а все потому, что, согласно отчетам, очень много людей ездят уже, там, даже в Москве, около 67 тысяч нарушителей, в области 85 тысяч нарушителей, в Санкт-Петербурге 124 тысячи, то есть это такая большая, на самом деле, проблема, то есть,
3: потому что, извините, пробки.
2: Да, и тут кто-то пытается влезть, аварийные ситуации создавать и так далее.
3: Ну да,
2: и в целом по России очень много, поэтому хотят увеличить.
3: Я просто спросить.
2: Да, до 5000 рублей.
1: Ну,
2: в целом, я думаю, да, нормально. Правильно. Это нечего, люди все стоят в пробках не просто так.
3: Да.
2: Дальше, давайте по немножечко другую новость, более интересную. Ты же видел, что на маркетплейсах
3: автомобили продают
2: автомобили.
3: Ну,
2: и онлайн-продажи автомобилей в России выросли в 4,5 раза.
1: Ладно?
2: Да. Понятное дело, что доля сегмента все еще остается невысокой, это все-таки менее 1%, но все-таки за 2025

0: год. Онлайн-продажи новых автомобилей выросли до 10 904 штук.
1: Mm-hmm.
0: Представь себе, сколько продали. И на самом деле очень интересная статистика. Откуда покупают? Да, покупают на самом деле лидер 7 тысяч продаж из Т-Авто.
1: Ага.
0: 2335 из Озона. Дальше 600 Сбер, 600 ВТБ, 270 с Валбереса, 99 с Мегамаркета, и всего получается 10904 автомобиля. Средний чек на авто составляет 2,3 миллиона. Да, ну то есть в целом нормально. Как раз таки вот все китайские автомобили, так скажем, начального класса.
1: И там
0: класса.
1: За наличку надо брать.
0: Зачем за наличку?
1: Нет?
0: Ну ты вот так же оплачиваешь и все. Ты, я не знаю, если там,
1: там
0: нажать.
1: Там, по-моему, надо наличку.
0: Кто тебе сказал?
1: Или там же кредит можно так же взять.
0: Ну, можешь кредит взять. Если это банковские какие-то, можешь кредит взять. Ну. Если там через Озон, я уверен, там, например...
1: Ну, там есть тоже Озон банк.
0: Ну, все, пожалуйста, можешь так. Можешь просто закинуть на карту, перевести там. Единственное, что тебе нужно расширение сделать на кабинет,
1: а
0: и все. Понятное дело, что тут говорится о том, что цена это намного выгоднее. То есть в плане, там, у тебя не будет дополнительно стоять ни сигнализации за 500 тысяч рублей, ни коврики за 200. Да, из минусов то, что нельзя попробовать автомобиль, поездить на нем, но, ребят, есть дилеры, приехали, покатались, посмотрели, заказали.
1: Понравилось, заказали.
0: Все. Совершенно верно, так оно все и работает. Ну, по крайней мере, люди потихонечку уходят в эту цифровизацию. Прикольно? Прикольно, почему бы и нет.
1: Скоро закроются все вот авто это, да? Будут все через
0: дилеры,
1: интернет.
0: Да нет, они вряд ли закроются, они будут в любом случае очень много староверов, как ни крути. Просто будет некое ответвление, что люди пойдут на маркетплейсы.
1: А вот вы туда, допустим, вот покупаешь, да, они привозят тебе, да, ты его просматриваешь, да?
0: Тебе привозят его на грузовике, да, возле дома.
1: Возле дома
0: ты... Его либо привозят к дому, либо его привозят недалеко от ПВЗ, куда ты заказал.
1: И ты его просматриваешь, можешь
0: немножко проехать. Тебе машину сгружают, ты ее осматриваешь полностью, тебе передают пакет документов. Все как полагается. Он там весь в пленочках во всем, пожалуйста. Да. Если что, у тебя есть такая
1: и
0: же...
1: И ты можешь вернуть.
0: Конечно. То есть у тебя...
1: грузовик.
0: Нет, ну давай так. У нас закон потребителя никто не выключал. Две недели у тебя как минимум есть для того, чтобы посмотреть и вернуть автомобиль, если ты найдешь какие-то косяки.
1: Покатался, потом обратно другой заказал, покатался.
0: Ну да, и потом у тебя за мошеннические схемы вот это вот все. Давай не будем. Так, ну и последняя новость. Названная 7 самых популярных SUV в России за июль месяц. Ну, раз уж мы так пошли по китайским автомобилям, их здесь, естественно, очень много.
1: По каким еще?
0: Хавейл Джилион у нас на первом месте было продано 7202 штуки. Тенет Т7, он же Cherry Tiggo 7 Pro Max, в июле было продано 6965 штук. Тенет Т4L, новинка, так скажем, то есть удлиненная Т4, продано 4051 штука. Нива Travel продано у нас 3491 штука. Mazda CX-5 в июле продан 2916 штук. А
1: вот
0: также
1: она
0: BLG.
1: Вот затесалась везде, вот эта Mazda.
0: А она там, знаешь, есть какая-то, я по крайней
1: там
0: мере читал. Он как бы, Mazda, неофициально не уходили из России.
1: Ага.
0: И как бы вроде бы есть, да, есть какие-то, есть продажи Mazda и даже у некоторых дилеров. Как-то там очень все...
1: Цены
0: нормально приемлемы в районе 2,7 миллионов рублей за Mazda. CX-5 в целом, почему
1: шикарно.
0: Бы и нет. Ну, это понятно, что это, знаешь, так от 2,7. То есть ну, средний ценник, да, там 3-3,5 плюс-минус стоит.
1: Ну, за Mazda можно.
0: X50 Plus продан в июле 2902 штуки, а также Havail M6 2637. Вот такие вот машинки у нас продаются. Я думаю, что на этом автоновости можно закрывать на сегодня. Да, услышимся уже завтра. А пока что, друзья, давайте оставаться здесь с классной музыкой в прямом эфире.
1: Радиохит.
2: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

Реклама. Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, дорогие друзья, сегодня празднует свой день рождения директор рекламной компании Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте.
0: Ну и мы вас от всей телекомпании, вообще телекомпании, радиокомпании, вообще от Евразии поздравляем, от Смотри Радио, в общем, с праздником. Желаем вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, чтобы вы всегда оставались такой же позитивный, веселый, креативный, в общем, здоровья главное, вот.
1: Спасибо большое.
0: Как у вас дела? Рассказывайте. Как, наверное, очень много уже звонков, наверное, много подарков уже поступило вам.
1: Да, у меня уже полный подоконник цветов, и не только.
0: Вот видите, это ваш день, поэтому давайте проведите его сегодня позитивно, весело и, как бы, ну, как всегда, креативно. У вас креатив всегда плещет. В общем, поздравляем вас.
1: Спасибо большое.
0: И какие планы вообще на сегодня?
1: Пока работаю.
0: Вот видите, вот мы все такие, всегда в свой день рождения работаем. Поэтому давайте работайте вместе со Смотри Радио, с хорошей музыкой, хорошо?
1: Спасибо огромное.
0: С праздником вас.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 7 по 9 августа в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею Кубок губернатора Оренбургской области. Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, АКМ Тульская область, Кулагер Петропавловска, Актобе, город Актобе из Казахстана. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа в 18.15. 15, категория 0+. С начала 26 года из Оренбургской области в Китай экспортировали 30 тысяч тонн подсолнечного масла. Все поставки прошли под контролем регионального управления Россельхознадзора. Продукцию произвели аттестованные предприятия области. Перед отправкой специалисты проверили ее на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям и требованиям безопасности страны-импортера. Нарушений не выявлено. Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Закрыт выход в море всех плавсредств. Людям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Мэр призвал местных жителей, отдыхающих, не выходить на открытое пространство около моря и укрыться в помещении без окон. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, хочется больше хороших летних треков? Тогда вы попали по адресу. Женя Куликов здесь, это «Смотри Радио». Будем продолжать вас веселить и ставить на нормальные, хорошие, позитивные, так сказать, рельсы. Начинаем, друзья, в новый час вступаем.
2: «Смотри Радио».

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Ave и его трек Meet Me in the Dark. На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
4: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в Милый дом. В сети магазинов Милый дом. Трехлучевой веник для уборки сорга 109 рублей. Жидкий отбеливатель ваниш 450 миллилитров 189,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, «Кулагер» и «Актобе». Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: друзья, у каждой истории есть год спустя. Так вот, а вы знаете, у нас тут свои истории, свои новости, и поэтому сейчас я расскажу. Жители Курганской области начали давать своим детям необычные имена. Так, жители региона теперь отдают предпочтение греческим, как бы и славянским именам для своих детей. На свет появились Млада, Богдана, Радомир, Мелисандра, Леон и Евсей, а также Евгеника. А слушайте, ну у меня тоже греческое имя Евгений. Да, нормально. Вот редкие имена у девочек: Алла, Млада, Богдана, Сияна, Евгеника, Инна и Лариса. У мальчиков: Радомир, Яков, Евсей, Леон, Прохор и Марсель. Вот так вот. А среди наиболее популярных, как и в традиционном по России, оказались София и Михаил. А вот Ума Турман споет вам про Просковью, девочку из Подмосковья. Давайте послушаем.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра УСМК Орск дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
7: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрываете отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
8: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября.

0: 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Кеша с композицией TikTok, друзья. Ну а здесь Жень Куликов на Смотри Радио. И вот они, ваши сообщения. Анастасия написала: привет, привет, Женечка, передаем привет Ярославе, Юрьевне, моей мартышке Сашке и всем-всем, особенно в поселок Светлый. Всем хорошего настроения, отличного дня. Вот такое сообщение прилетело, в общем, моей мартышке. И всем-всем-всем огромный-огромный в Светлый привет улетает. А вот Катя Рябова написала: у моей подруги день рождения, можете поздравить ее? Как зовут подругу? Назови ее имя. Вот, и мы обязательно ее поздравим. Ну вот, подруга Катя Рябовой, тебя с дырешечкой. Вот, давай, расти большой, только не вширь. Ну а дальше мохито, в жизни так бывает, друзья.
1: Смотри, смотри, радио.

0: готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус. Вечером будет плюс 27. В Оренбурге 28. Вечером 26. В Ясном сейчас плюс 32. Вечером 26. В Кунгеме-Нагорске плюс 30. Вечером плюс 25. В Халилово 31. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига Прометей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: далее. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею Кубок губернатора Оренбургской области. Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований «Южный Урал» Оренбургской области, АКМ Тульская область, «Кулагер» Петропавловск Казахстан, «Актобе» Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа 18:15. Возрастная аудитория 0+. В Оренбурге выявлены нарушения антимонопольного законодательства в сфере реализации газпромного топлива. ФАС зафиксировала изменение розничных цен на сниженный углеводородный газ, что сможет свидетельствовать об экономически необоснованных тарифах. Это может ущемить интересы потребителей. Оренбургская УФАС направила 8 продавцам предупреждение о прекращении нарушений. Компания обязана исполнить требования в течение 10 дней. В противном случае будут возбуждены антимонопольные дела. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, в регионе ежегодно проходит фестиваль «Сулелецкий арбуз». В этом году праздник состоится 22 августа. Общий сбор бахчевых по стране достиг 1 миллиона 630 тысяч миллионов тонн. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Омега-3 оказалась самой бесполезной добавкой. Она не улучшает ни память, ни работу мозга. Написали ученые, доказали это. А вот я вам точно скажу, что настроение повышает. Даже без ученых мы знаем. Смотри радио, да. Если у вас настроение ерунда, посмотрите, и все изменится. Поехали дальше.
0: Радио

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, 6 августа на календаре. Да, 26-й год, четверг. Давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Сегодня день огненной воды. День грибного дождя, международный день подкаблучника, международный день врачей мира, за мир. И также сегодня, знаете, всемирный день горчицы. Ох, как я люблю горчицу. Ой, прям аж глаза выкатывались. Дальше. День железнодорожных войск Российской Федерации, день рождения легкой атлетики в России, день, помните, это Сайлор Мун, луна в Матроске. Вот это все тоже. Дальше, что еще интересного? Давайте за границей посмотрим, что у нас. День космоса в Индонезии, день шевеления пальцами ног и так далее. В общем, а что у нас в истории, сейчас расскажу. В общем, в 1181 году астрономы зафиксировали вспышку сверхновой звезды. Вот как-то так. Это все, друзья, праздники на сегодня. Празднуйте их вместе со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на сайте kalend.ru.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ладно, друзья, это Жень Гуляков, это «Смотри радио», и давайте, знаете, новость какую прочитал, да, в общем, что случилось, что произошло и что кто что купил, вот это мне нравится. В общем, российский поп-исполнитель Сергей Лазарев купил недвижимость в Майами. В общем, представляете, рассказали, что артист приобрел квартиру в элитном комплексе, да, расположенном на побережье Майами-Бич, стоимость недвижимости площадью в 107 квадратных метров составляет чуть больше 1 миллиона долларов. Там бассейн, тренажерный зал, парковка, собственные причалы для яхты и так далее. Вот так вот у меня Сережка-то напел, как говорится, напел, натанцевал вот на такой домину. Вот, ну что ж, мы поздравляем, а чё бы нет-то, да? Ну а мы, друзья, давайте дальше будем лететь, слушать и смотреть радио. Вот, и, конечно, передавать все свои сообщения, поздравления. Почему бы и нет? Пишите на наши координаты.
1: Смотри, смотри.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Современные специализированные

0: Бесплатный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Друзья, у меня есть два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». На правах рекламы хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены и другие миры. С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Итак, дозвонитесь. Вот кто-то уже звонит. Итак, здрасте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Виктория, вы у нас выигрывали уже?
2: Нет.
1: Виктория, ну что ж, смотрите, у нас очень-очень легкий вопрос. Вы вообще смешарики смотрели?
2: Ну да.
1: Ну да, и вот смотрите, вот вопрос. Вы готовы ответить уже?
2: Ну давайте попробуем.
1: Ну давайте, что обычно создает и ремонтирует пин? Там вот есть такой смешарик, пин, птичка такая. Ага. Музыкальные инструменты, различные механизмы изобретения или садовые украшения?
2: Второй ответ.
1: И что там, что там?
2: Механизмы всякие.
1: Точно?
2: Да.
1: А вы откуда знаете? Ну ладно, ладно, молодцы! Я вас поздравляю, Виктория, вы выиграете два билета на закрытый кинопоказ. Ну и куда вы, с кем пойдете вообще, с кем?
2: Братом и сестрой.
1: Ой, как хорошо-то, а. Ну и я вас поздравляю, давайте приветы свои передавайте всем, абсолютно всем.
2: Симори, Муржим, большой привет.
1: Ага, а, смотрите.
2: Спасибо, Мазора,
1: слышишь. А, смотрите, а вот вообще, вы сейчас на работе, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет? Отдыхаете?
2: Да.
1: Ой, как вам повезло, как вам хорошо, видите, вот человек отдыхает, выигрывает, расслабляется и смотрит радио. Вы сейчас никуда не уходите, мы за кадром с вами поговорим, где забрать билет, хорошо?
2: Хорошо.
1: Вот так вот, поздравляем еще раз, значит, Викторию, молодец. Ну а дальше, друзья, музыка, смотрим и слушаем радио.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 10.

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 33 градуса, вечером будет плюс 27, в Оренбурге сейчас 29, вечером 26, в Ясном в данную минуту плюс 32, вечером плюс 26, Кундыки-Медногорске плюс 31, вечером 25. В Халилово 30, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде. Наде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований – Южный Урал, Оренбургская область, АКМ, Тульская область, Кулагер, Петропавловск, Казахстан, Актобе, Актобе, Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа 18.15. Возрастная категория 0+. В Орске рассматривают заявление о признании местного жителя умершим. Мужчина исчез в 2000 году, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области обратилось в суд. В 2001 году Ленинский районный суд признал его безвестно отсутствующим, назначив семье пенсию по потере кормильца. Прошло более 25 лет, и никаких сведений о его жизни не появилось. Следующее судебное заседание назначено на 14 августа 2026 года. Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. На втором месте оказались Мальдивы, замыкает тройку Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-десятки наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы и Франция, Таиланд и Япония, Китай и Индонезия. При этом среди россиян нет единого представления о формате идеального свадебного путешествия. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Если человек потерял ясность ума, быстрее всего ее поможет вернуть с помощью пощечины. А также она еще и способна улучшить умственные способности, но лучше с этим все-таки не честить. Еще умственные способности, настроение может вернуть вам «Смотри радио». В новый час врываемся.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО «СК Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: «Там, где не ждали». Я бы так перепел бы эту песню. Так вот, представляете, полицейские переодеваются кустами, чтобы ловить водителей со смартфонами. Нет-нет-нет, это не у нас, это не в нашей стране, друзья. Вот, это за границей. В общем, ну, как они говорят, кто находится за рулем, не должны сидеть и отвлекаться на смартфон. Поэтому они как бы избрали необычные образы и переоделись в придорожные кусты. Вот, улов оказался впечатляющим. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Представляете, да? То есть они, вот, взрослые мужики, в кусты переодеваются. Но там же и собаки могут перепутать, да? Вот эти вот кусты. Как-нибудь. Я представляю, да, полицейские там на заграничные подходят, такие: к дереву мне нужна твоя одежда, твоя листва, твое дупло и так далее. В общем, и вот они переодеваются. Ну, вот так вот у них, понимаете? У нас вот тут полицейские... вот это ДПС, они раздают что? Раздают воду, когда жарко, да? А там вот так вот переодеваются в кусты, чтобы ловить нарушителей. Ну ладно, друзья. Ну мы летим дальше. Дальше будем смотреть радио и слушать хорошую музыку здесь, на нашей волне.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

друзья, Филатовый Кэрос. Включи музыку, если тебе грустно, если тебе весело. Вот, действительно, музыка нас сопровождает во все, да, знаете, во все настрои нашей жизни, да. В общем, когда грустно, когда скучно, когда это. И обязательно вот с каким-нибудь человеком, обязательно какая-то песня ассоциируется, да, вот из жизни, да. Допустим, какое-то что-то произошло у вас, да, вот любимого человека встретили, и обязательно у вас какая-то любимая песня, которая ассоциируется с этим любимым человеком. Ну, в общем, друзья, у нас таких песен много, вы можете их заказать, можете привет передать, и вот привет прилетает нам на радио, на наше, говорит, смотри радио, вы крутые, вы классные, молодцы, спасибо вам за этот позитив, написал нам Андрей. Андрей, да не за что, ловите вам, еще больше дадим позитиву, серебро, потом еще что-нибудь поставим, да вообще, вот круглосуточно только позитив у нас. Интересные новости, ваши сообщения. В общем, все клево, классно и хорошо. Чувствуй глубже. Смотри.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 20.

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 29 августа в центре Орска с 8 утра до 15.00 ограничат движение транспорта из-за городской ярмарки. Закрыты будут следующие участки. Площадь Комсомольская от проспекта Ленина до улицы Кутузова между театром и Сбербанком. Площадь Комсомольская между администрацией и театром, улица Кутузова от Театрального до Хрустального переулка. Установят временные знаки, безопасность обеспечат полицейские. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. В Оренбургской области стабилизировался топливный рынок. Цены на бензин снизились на некоторых частных заправках. Мониторинг ведется на 25 АЗС в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Фиксируются цены на АИ-92 и АИ-95. Заправки сняли ограничения на объем продаваемого топлива и возобновили отпуск бензина и канистры. В канистры сократились очереди. Если раньше на одной станции было до 70 машин, то теперь их 8. Область вошла в число регионов с самым дешевым топливом. Бензин стоит около 66 рублей 50 копеек за литр. Дизель около 79,50 копеек за литр. Для сравнения, дешевле только в Башкортостане, Удмуртии, Орловской, Ярославской областях. После предупреждения 8 компаниям о нарушении антимонопольного законодательства они снизили цены на бензин. Иностранцы, желающие поступить в российский вуз, будут сдавать единый экзамен на знание русского языка. Об этом рассказала советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская. По ее словам, проект концепции единого испытания уже разработан. Ямпольская пояснила, что сейчас, чтобы поступить в российский вуз, иностранные абитуриенты должны сдавать экзамен на знание русского языка, но решение о его содержании и форме образовательная организация принимает сама. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Кофе помогает расщеплять наши жиры на 10% быстрее. А еще что помогает? Конечно же, смотри радио, потому что здесь классный движ, друзья. Давайте вместе веселиться, танцевать и, конечно же, заказывать свои любимые треки. Погнали!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Ну что, друзья, дальше расскажу, какие праздники можно сегодня отметить.
1: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Друзья, сегодня на календаре 6 августа 2026 год, четверг, и сегодня празднуем такие праздники, как День огненной воды, ух! День грибного дождя, Международный день подкаблучника, Международный день врачей мира за мир, вот также Всемирный день горчицы, День железнодорожных войск Российской Федерации, День рождения легкой атлетики в России, 138 лет ей, День вот этого, Луна Матроски, Сейлор Мун, вот это вот, если кто-то не смотрел, посмотрите, и вот. Это а что за границы вообще? Там день сплетней. Да, и такое бывает. А также там еще, знаете, день космоса. Вот. И всякий день шевеления пальцами ног. Вот. А что у нас в истории, сейчас расскажу. В общем, смотрите. 6 августа 1889 году в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере. Вот это да. Вот это да. И 6 августа 1893 году в Греции состоялось открытие Каринфского канала, друзья. И в 1932 году открылся первый венецианский кинофестиваль. Это все праздники на сегодня. Празднуем их вместе со «Смотри радио». Ну, а всю подробную информацию смотрите, конечно же, на сайте kalend.ru. Там все узнаете.
1: Реклама.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Да, друзья, вкусные знания прямо здесь и сейчас. Да, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник, про наш родной край. Отвечайте верно. Вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. Ну и, в общем, у нас вкусный бокс есть, поэтому звоните. Вот кто-то уже звонит. Сейчас спросим, как зовут. Здрасте, как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте, Галина.
1: Алина?
2: Галина.
1: А, Галина, вы у нас выигрывали?
2: Нет.
1: Вот смотрите, у вас есть шанс, но такой вопросик будет очень-очень сложный. Давайте-ка будем сейчас угадывать. Готовы?
2: Готова.
1: Итак, когда в Орске появился первый радиоузел, то есть радиостанция со специальной аппаратурой, которая передавала трансляцию программ, а также передачу местных сообщений? И три варианта ответа. Первый. 1919 год. 1927, это второй вариант. И третий. 1934 год.
2: 27 год.
1: А, неправильно, неправильно. Ну что ж, давайте привет передавайте.
2: Привет передаю всем своим родным, детям, мужу, ага. Ну и вам.
1: Спасибо большое. Ну вот, сегодня не свезло. Завтра попытайтесь, так как сказать, удачу свою за хвост. До свидания. Итак, кто-то еще дозвонился. Здрасте.
3: Здравствуйте, добрый день, хорошего вам настроения.
1: Спасибо. Вам тоже как вас зовут?
3: Меня зовут Семен.
1: Семен, вы у нас выигрывали?
3: Нет, ни разу, первый раз до вас дозвонился.
1: Ой, ну слушайте, вам везет. Значит, смотрите, у нас два варианта ответа осталось. Когда в Орске появился первый радиоузел, радиостанция со специальной аппаратурой?
3: 34-й.
1: Какой?
3: 34-й.
1: Уверены?
3: Да.
1: Аплодисменты Семену! Вы выиграете вкусный бокс от нашего партнера. Давайте свои эмоции, приветы и все передавайте.
3: Я хочу передать всем-всем-всем арчанинам большой-большой привет, хорошего настроения.
1: И? Кому еще? Может, отдельно кому-нибудь и... приветы?
3: Да. Да, всем-всем, кто меня узнал. Вот так вот передам.
1: Обязательно.
3: Желаю хорошего вечера.
1: Спасибо, Семен. Вам тоже хорошего настроения, всего самого наилучшего. Вы сейчас никуда не уходите. За кадром расскажу, где забрать подарок, хорошо?
3: Ага, хорошо.
1: До свидания. Вот видите, как все очень легко и просто, друзья. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. А мы летим далее.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится со своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

Реклама. От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехните здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры. Смешарики от VR-арены.

0: тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 250807.

Это был Тима Белорусских с композицией «Мысли». Все, что светит, это свет светофора. А нам светит что? Ваши сообщения, вот они прям освещают путь. Юдин Владимир написал. А привет, Радио Хит. В Ясном снова жара, 33 градуса. Плавимся на работе. Хотелось сказать своей любимой девочке, что я ее очень сильно люблю. Ну вот, как девочку-то зовут? Владимир. Юдин не ответил нам и ничего не сказал. В общем, давайте-ка, друзья, пишите. Инна. Это Настя Центр. Инна. Инна. Если она не ошибается. Ну ладно, еще это она сказала. В общем, она потом будет сейчас работать после меня. Еще, Владимир, ей приедете или сейчас дадите. Дальше у нас Алекс Гаудино. Ну а потом еще какую-нибудь песню поставим. Смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Макс!
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 31 градус, поздним вечером будет плюс 25, в Оренбурге сейчас плюс 26, поздним вечером будет плюс 24, да. А в Ясном сейчас 28, в Кундыке, в Медногорске тоже 28, а поздним вечером 25. Вот, значит, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Здравствуйте.
1: Как смешно.
0: Да. Вот так тебе.
1: А что ты в эфире это не сказал?
0: Да ладно, не надо, ты что, зачем?
1: А вот. Я сейчас всем расскажу.
0: Ну вот, в общем, сюда пришла тут центр. Вот, она назвала девочку какой-то Инной. Не знаю, правда, неправда.
1: Я тоже, я сейчас сомневаться стала.
0: Ну сейчас она напишет.
1: Владимир, да, там написал? Быстро смотри.
0: Ну сейчас смотрю.
1: Владимир.
0: Юдин Владимир, да.
1: Юдин Владимир, если я неправильно назвала вашу спутницу жизни, извините меня, потому что ваша спутница сейчас могла задаться вопросами, если ее зовут не Инна. Какой?
0: То они приедут вдвоем к тебе сюда.
1: Это я ошиблась, и он имел в виду. Там же были сообщения.
0: Ты как-то так это говорит, как будто она реально что-то знает и правда неправда.
2: Скажи спасибо, что она где-нибудь под фотографией Владимира не написала «Привет, куда пропал», понимаешь?
0: Тогда бы не только и Инна приехала бы, и ее тоже бы.
1: Да, сейчас бы мой супруг тоже приехал. А вы же знаете, да, вот эту историю. Вообще-то, когда комментарии пишешь, там в ленте отображается, что ты комментируешь.
0: Да,
1: я прокомментирую Владимира, и что потом?
0: И потом все.
1: Подумали, шутка, а у моего супруга раз и в ленте.
0: А потом
2: и два кирпичика нашего общества распадется.
0: Не надо нам вот этого. Нам надо вот ячейки общества.
1: Мы за семейные ценности, мы за все правильное, за все.
0: Да, поэтому оставайся здесь.
2: Поэтому, Настя, учи буквы.
0: Да, и имена Владимиров, спутниц жизни. Да. И тогда все будет хорошо. Друзья, ну что ж, оставляю вас здесь в компании с Настей Центр.
1: Оставляю вас.
0: Оставляю, устал и ухожу. Вот. И, конечно... Так, нет, цицу. Так, и, конечно же, у нас сейчас...
2: Уходишь домой. Поляков.
0: Да, не ухожу, а увозят. Увозят меня.
2: Я повезу.
0: Взять, повезет она.
2: Я.
0: Да.
1: Ладно.
0: Мне повезло.
1: Вот. У тебя сегодня красивый личный водитель.
0: Да мы вообще прям в один цвет. Прям красивые.
1: Поляковы-Куликовы. Ой, ладно, на работе украл футболку прям в один цвет.
0: Я ее постирал вообще-то.
1: В кои-то веки уж спасибо.
0: Вот, видишь, она самая чистая из ваших всех. Потому что сам я стирал.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований: Южный Урал, Оренбургская область, АКМ, Тульская область, Кулагер, Петропавловск, Казахстан, Актобе, Актобе, Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа 18:15. Возрастная аудитория 0+. В Бугуруслане 25-летнего мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Суд постановил, что это по ходатайству следствия после закрытого заседания. Инцидент произошел 5 февраля 2026 года. Мужчина, находившись под воздействием наркотиков, угрожал детям ножом. Его остановили воспитатель Лилия Галеева и музыкальный работник Людмила Платонова, которые заперли его в подвале до приезда полиции. Одна из сотрудниц получила ранение, но дети не пострадали. Воспитатель и музыкальный работник были награждены и получили денежную премию. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелетов в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

Ну вот, друзья, уже и четверг остался позади. Конечно, это замечательное событие. Очень здорово, что время пролетело быстро, незаметно даже как будто бы. И уже завтра пятница, друзья. Там выходные близко. В общем, настроение от этого классное, крутое. Ну а с музыкой оно становится еще лучше. А с музыкой от Радио Хит. Так что обязательно подключайтесь, делайте громкость на максимум, проводите время с нами. Уверена, что понравится всем и каждому. Здесь у нас много подарков, много хорошего настроения и классных треков, которые будут каждому по душе.

0: Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был...

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. Лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Хоккей 9Б. В Закатлане, в Газовик. Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец ОНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83
4: 39. Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: конечно, музыки много не бывает, да и вообще, вот по себе знаю, чем больше ты слушаешь музыку, тем лучше твое внутреннее состояние. Сразу хочется отдыхать, веселиться, наслаждаться моментом, музыкой, ну и в целом просто проводить жизнь ярко, под самые лучшие ритмы и хиты. Так что давайте-ка, друзья, наслаждаться моментом и проводить время вместе с любимой радиоволной в эфире «Радио Хит», так что обязательно подключайся и не забывай о том, что в конце этого часа буду зачитывать все ваши сообщения, приветы и поздравления, поэтому советую написать уже сейчас. Телеграм и Макс 8922-878-2929 и портал smotri.radio с категорией 12+. Наш студийный также доступен для тебя 21-103-7, код города 3537. Жду с нетерпением.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Привезти букет самому? Издалека? На белом коне? Красиво. Эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция. Продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
8: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что ж, друзья, передаем привет и поздравления, и сообщения в эфире Радио Хит. И вообще, знаете, не стоит скупиться на добрые, приятные слова, ведь для близких они безумно приятные, и, возможно, именно это доброе слово поможет вашему близкому встать с новыми силами и двигаться только вперед, навстречу прекрасному. Здесь Михаил нам тоже написал: «Дорогой радиоведущий, здравствуй, рекомендуйте книгу на лето». Ой, слушайте, кстати, вот, друзья, вы можете нам свои рекомендации писать по поводу книг, по поводу фильмов, по поводу разговоров.

0: развлечений. Все это будем принимать, поэтому, Михаил, ваш запрос принят. Обязательно будем ждать сообщений от наших слушателей. Вдруг они что-то интересное порекомендуют. Ну, естественно, напоминаем координаты Telegram Max 8922-878-2929. Жду всех и каждого.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, срок их вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске плюс 31, ночью ожидается плюс 20. В Оренбурге плюс 25, ночью плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 27, ночью плюс 14. В Ясном плюс 29, ночью до плюс 19 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: далее. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 29 августа в центре Орска с 8 утра до 15.00 ограничат движение транспорта из-за городской ярмарки. Закрыты будут следующие участки. Площадь Комсомольская от проспекта Ленина до улицы Кутузова между театром и Сбербанком. Площадь Комсомольская между администрацией и театром, улица Кутузова от Театрального до Хрустального переулка. Установят временные знаки, безопасность обеспечат полицейские. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. В Оренбургской области стабилизировался топливный рынок. Цены на бензин снизились на некоторых частных заправках. Мониторинг ведется на 25 АЗС в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Фиксируются цены на АИ-92 и АИ-95. Заправки сняли ограничения на объем продаваемого топлива и возобновили отпуск бензина и канистры. В канистры сократились очереди. Если раньше на одной станции было до 70 машин, то теперь их 8. Область вошла в число регионов с самым дешевым топливом. Бензин стоит около 66 рублей 50 копеек за литр. Дизель около 79,50 копеек за литр. Для сравнения, дешевле только в Башкортостане, Удмуртии, Орловской, Ярославской областях. После предупреждения 8 компаниям о нарушении антимонопольного законодательства они снизили цены на бензин. Иностранцы, желающие поступить в российский вуз, будут сдавать единый экзамен на знание русского языка. Об этом рассказала советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская. По ее словам, проект концепции единого испытания уже разработан. Ямпольская пояснила, что сейчас, чтобы поступить в российский вуз, иностранные абитуриенты должны сдавать экзамен на знание русского языка, но решение о его содержании и форме образовательная организация принимает сама. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Ну что ж, друзья, плейлист для вас уже готов. А значит, что самая лучшая, самая классная и приятная музыка доступна для наших слушателей. Поэтому ваша задача, только освободившись после работы, подключиться к нам в эфир, сделать громче, ну и оставить нас на фоне или, быть может, сделать нас основными гостями на вашей тусовке. Будем, в общем-то, дарить вам позитив, хорошее настроение, море треков. Ну и не забывайте о том, что приветы, поздравления, рубрики и подарки тоже есть на твоей любимой радиоволне. Так что советую быть внимательней.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: ребенка к школе в одном месте. В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А теперь пришло время рассказать, что интересного для нас подготовили звезды на завтра, а именно на 7 августа.
2: Овен.
1: Планы на день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, завтра придется отступать.
2: Телец.
1: Не ешьте на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
2: Близнецы.
1: Управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине ничего не застряло.
2: Рак.
1: Действия говорят за себя сами, словесное сопровождение им завтра не потребуется, тем более, что ораторское искусство нынче не совсем ваша стезя.
2: Лев.
1: Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство завтра все равно продуктивным не будет, так зачем же мучиться самому и изводить при этом других?
2: Дева.
1: Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако завтра он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы завтра вас было легко найти.
2: Весы.
1: Вы можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля, если, конечно, сможете разогнать тучи, набившихся вон и тоннель проблем.
2: Скорпион.
1: День предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно, выбирать только вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
2: Стрелец.
1: Не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
2: Козерог.
1: Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
2: Водолей.
1: День принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете предчувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете подобны фарфоровой вазе. Тонкие, изящные и очень хрупкие. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтов. Тем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: будем передавать ваши приветы, поздравления и сообщения в эфире Радио Хит, так что обязательно не скупитесь на добрые, приятные, теплые слова для своего любимого человека, второй половинки, ближнего, друга, знакомого или, быть может, коллеги по работе. Так что очень сильно ждем. Координаты у нас те же самые. Это Telegram и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio также доступен для тебя с категорией в 12+. Ну и, разумеется, наш студийный номер 21137, код города 3537. Да и вообще, вечер нужно проводить ярко, а сегодня только четверг, и не у всех есть возможность встретиться с друзьями, отправиться на прогулку, быть может, на природу, подышать свежим воздухом. А вот сообщение написать может каждый, где только доступен интернет. Поэтому предлагаю тебе взять свой гаджет сейчас и написать уже в это мгновение.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 7 по 9 августа 2026 года в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» состоится международный предсезонный турнир по хоккею «Кубок губернатора Оренбургской области». Он станет одним из ключевых спортивных событий региона и объединит сильнейшие клубы России и Казахстана в преддверии нового хоккейного сезона. Участники соревнований: Южный Урал, Оренбургская область, АКМ, Тульская область, Кулагер, Петропавловск, Казахстан, Актобе, Актобе, Казахстан. Торжественная церемония открытия состоится 7 августа 18:15. Возрастная аудитория 0+. В Бугуруслане 25-летнего мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Суд постановил, что это по ходатайству следствия после закрытого заседания. Инцидент произошел 5 февраля 2026 года. Мужчина, находившись под воздействием наркотиков, угрожал детям ножом. Его остановили воспитатель Лилия Галеева и музыкальный работник Людмила Платонова, которые заперли его в подвале до приезда полиции. Одна из сотрудниц получила ранение, но дети не пострадали. Воспитатель и музыкальный работник были награждены и получили денежную премию. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 93 копейки, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
4: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Здесь мы сегодня наслаждаемся музыкой, моментом и делимся хорошим настроением. Ну и, естественно, подарки для вас разыгрываем. В середине часа кое-что приятное подарю тебе, целых 2 билета, так что слушай и наслаждайся. Ну и дожидайся условного сигнала и звони 21 103 7, код города 3537.

0: и сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. Сети магазинов «Милый дом». Наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAUS of Combank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана «Кулагер» и «Октобе». Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Торск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, самое время дозвониться 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы ответить на один вопрос, который касается, разумеется, мультфильма «Смешарики». Если вы правильно это сделаете, то получите два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Есть у нас звонок, прямо сейчас мы познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Альберт.
1: Альберт, очень приятно. Альберт, с кем отправились бы, если бы забрали билеты?
2: Наверное, с супругой.
1: С супругой, так, хорошо. Ну, замечательно. Ну, смотрите, «Смешарики» мультфильм смотрели?
2: Ну, немножко.
1: Немножко, так, ну хорошо. Вопрос, значит, по «Смешарикам» у нас здесь. Задаю один вопрос с тремя вариантами ответов. Если вы готовы, то задаю.
2: Давайте.
1: Итак, какой герой известен спокойным и рассудительным характером? Первый вариант ответа – Крош. Второй вариант ответа – Ежик. Или третий вариант ответа – Нюша.
2: Мне почему-то кажется, что это Крош.
1: Крош. Так, ну, точно, да, вариант ответа? Я могу вас путать. Это может быть правильно, а может быть нет. Я могу такая.
2: Понимаю, но мне кажется, как будто вот это он был.
1: Ежик, да? Ну, это конечно. Конечно. Правильный вариант ответа – ежик. Вы молодец, Альберт. Ну, давайте, привет родным и близким, передавайте в эфире.
2: Всем привет. Спасибо вам, что вы делаете нам настроение. И всем хорошего лета.
1: Замечательно. Благодарю вас за звонок. Вы, пожалуйста, трубочку не кладите. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой подарок забрать. Ну, а нашим слушателям на правах рекламы напоминаю. Если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. Мы же с вами двигаемся далее. Впереди у нас много музыки, хорошего настроения, позитива. Так что подключаемся, делаем громче и наслаждаемся моментом вместе с любимой радиоволной.
0: Смешарики сквозь

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай» – выгодную одежду для спорта покупай.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон рекламной службы 20.

Ну что ж, друзья, вечер в нашем распоряжении. Мы здесь наслаждаемся музыкой, вашими приветами, поздравлениями и весточками, которые вы можете написать уже здесь и сейчас. Так что давайте-ка не скупитесь на добрые слова. Здесь Сергей Иванович, конечно, отметился, написал нам, говорит: здравствуйте, доброго вечера. Огромнейшее спасибо вам, Сергей Иванович. Очень рады, это, кстати, наш постоянный слушатель. Ну и, конечно, здесь у нас еще небольшие сообщения. Самира, Данис, Тимур, Жанетта, привет, ждите меня, мои любимые. Вот такое сообщение к нам прилетело. Зачитали мы его. Также Вера пишет: привет, Антон, люблю. Вот такая вот короткая весточка, но признание в любви есть. И что-то важное вот передали, в общем-то, Вера передала своему спутнику, я надеюсь. Ну и, в общем, вы тоже можете это сделать, так что обязательно пишите, зачитаю в следующем часе. Пока серебро и информация о погоде.

0: Реклама. Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения. Включение в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +28, ночью +20, в Оренбурге +22, ночью +19 градусов, в Кувандыке и Медногорске +24, ночью +15, в Ясном +25, ночью до +19 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

Всем пламени, пламенный и вечерний привет. Конечно же, в эфире Радио Хит. На студийных уже 21.03, друзья. Время пробегает незаметно, поэтому мы стараемся за него ухватиться как можно скорее. Послушайте музыки вдоволь, зарядиться эмоциями и силами, конечно же, перед предстоящим рабочим днем на этой неделе. Кстати, последним рабочим днем на этой неделе. Уже завтра пятница, значит, что мы к ней готовимся и морально, и физически, чтобы она пролетела скорее. Ну и мы уже насладились выходными. Так что мечтать уже можно начинать, и вместе с музыкой от Радио Хит это делать веселее.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
6: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
7: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды для нас на будущее, а именно на завтра, на 7 августа.
2: Овен.
1: Планы на будущий день будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах. Возможно, завтра придется отступать.
2: Телец.
1: Не ешьте на завтрак тяжелой пищи. Это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
2: Близнецы.
1: Управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застряло.
2: Рак.
1: Действия говорят за себя сами. Словесное сопровождение им завтра не потребуется, тем более, что ораторское искусство нынче не совсем ваша стезя.
2: Лев.
1: Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство завтра все равно продуктивным не будет, так зачем же мучиться самому и изводить при этом других?
2: Дева.
1: Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако завтра он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы завтра вас было легко найти.
2: Весы.
1: Вы можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля, если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся вон и тоннель проблем.
2: Скорпион.
1: День предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в спор, не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
2: Стрелец.
1: Не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
2: Козерог.
1: Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу из тех, что попроще и не требует много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.
2: Водолей.
1: День принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете предчувствовать все возможные и невозможные эмоции, так по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
2: Рыбы.
1: Вы будете подобны фарфоровой вазе, тонкие, изящные и очень хрупкие. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом. Всем знакам зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам «спасибо».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В милый дом идите дружно. Когда утюг вам очень нужен, гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: делимся хорошим настроением, эмоциями, а мы дарим вам музыку, звучащую в эфире «Радио Хит». Так что обязательно подключайся, уже много замечательных треков прозвучало, и хиты на все времена здесь отмечаются, и новинки, и много всего, что полюбилось нашим слушателям за долгие-долгие годы. Поэтому мы стараемся дарить позитив всем и каждому, чтобы каждый слушатель нашел свой любимый трек и возвращался за ним снова и снова. Впереди у нас серебро, дай мне шанс. После я расскажу тебе немного о погоде, которая сейчас у нас за окном, и что нас ожидает этой ночью.
1: В твоем ритме. В твоем ритме.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в городе Орске +26, ночью +21, в Оренбурге +22, ночью +19, в Кондыке и Медногорске +23 градуса, ночью до +17, в Ясном +24, ночью +19 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. 22.03 на студийных. Это наш заключительный час на сегодня, друзья. Так что стараемся взять с него по максимуму. Естественно, зарядиться хорошим настроением и музыки вдоволь послушать. Поэтому пока позволяет нам время, делаем погромче. Наслаждаемся моментом, треками, которые любят все. В этом я уверена. Так что подключаемся и не пропускаем ничего на то, что мы так сильно любим. Впереди у нас, что тут отметится? Градусы, конечно, будут. А также Пинк, Сергей Лазарев, Полина Гагарина с треком «Хэппи-энд» обязательно будут в эфире. Так что делаем громче.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

что ж, друзья, вот он, вечер подошел к завершению. 22:48 пробило. Еще считанные 12 минут. Немного о погоде расскажем, музыке подарим. И все, и придется нам идти отдыхать и заряжаться силами перед новым рабочим днем. Пятница завтра на календаре. Значит, что это последний день на рабочей неделе. И, соответственно, впереди выходные, которые точно нужно спланировать как следует. Кстати, уже можете начинать это делать, ведь завтра, уверенно, будет тяжелый день, будем доделывать все дела, все планы, чтобы уж точно со спокойной душой уйти на долгожданные выходные. Ну а пока море музыки будем тебе дарить, заряжать эмоциями и вдохновлять на эти самые планы. Ну и Мари Краймбрери, естественно, подарим. Давай не ждать, и немного информации о погоде тоже будет. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать о погоде. В Орске плюс 25, ночью плюс 21. В Оренбурге плюс 21, ночью плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, ночью плюс 17 градусов. В Ясном плюс 22, ночью до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Товар различный в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количество призов, срок вместе и порядке их получения уточните у продавца.
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

Все храним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, белом дребезги посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: Как?

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 3 часа.
2: Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Это радио.
3: Реклама.